0: сынар чи чапрачны сынар батар чэтэн тарсны тагэн дагэ сынар дагэ сынар чи сынар сын сынар
1: гойнара анзара
0: рота сынар мас сурхэч тэрэгнэн
1: аш тун сынар
0: сынар марсын гинэр сарнар сынар сынар